Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдя в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

максимум. Новое. Royal Blood. 10 over 10. Never gone.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
0: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
4: Да!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: you.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Ой, ну как хорошо-то в Москве. И в Московской области. Всем доброе утро. Плюс 15, облачно с прояснениями. Прояснения будут чуть позже. Это утреннее шоу на радио Максимум. Здесь вместе с вами они, лучшие люди страны. Могу это говорить же про нас?
1: Ну, сейчас, конечно, прилетит. На 5 минут свои слова получим.
0: Я имею в виду лучшие люди страны вместе с вами, дорогие друзья. Эксперт в области санаторного отдыха Дмитрий Шуманский.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ездил я в эти выходные.
0: В санаторий.
1: Знаешь, на день рождения к своей подруге в загородный дом, но там была вечеринка в стиле санаторно-курортного лечения.
0: Это вау,
1: и
0: это
1: меня
0: круто.
1: Определили почему-то в начальнике медицинской части.
0: Супер.
1: У меня был халат,
0: да,
1: была шапочка.
0: Короче, все как всегда.
1: Да, всем раздал рекомендации, но такие, знаешь, вредные, естественно.
0: Да, клизму обратно вернул в шкаф?
1: Нет, клизма осталась там. Кстати, я куплю новую. Честно признаюсь, забрал клизму из студии «Радио Максимум».
0: Ну ты нормально.
1: Что она здесь делала, не спрашивайте.
0: В смысле? Ты тут не один работаешь, ты же Костя Михайлов.
1: Что, я еще большую возьму. Я чувствовал, что прошлое не хватало уже.
0: Все, я тебя поймал на слове.
1: А чеки-бой чуть челябинцем не стал такой.
0: Да, друзья, ездил в прекрасный город Челябинск, устраивал диджей-сет, там веселился, кутил напропалую и решил улететь. Но не рано утром, а чуть попозже. В итоге еле выбрался из Челябинска. Но вот я здесь у ваших ног, как говорится, с утра пораньше, готов на все.
1: Ну, ты готов, например, выдать 2 билета на кубок GT Гран-при Радио Максимум?
0: Готов.
1: Ну, это щедрый подарок будет в этом факте, в этом часе уже.
0: Мне ничего не жалко для вас, дорогие друзья.
1: А готов ли ты, например, раскатать тему, рассказать людям новости?
0: Я!
1: Устроить очередной отчет о нашем прекраснейшем с тобой тест-драйве автомобиля.
0: Ой, ну конечно же, да. И автовопрос.
1: Ну, то есть вообще будет трындец, какая насыщенная программа, ребята.
0: Все вот здесь в шапке моей оранжевой лежит.
1: А вот откуда эта музыка явно не из шапки? Потому что Billy Talent в этом часе, Paramore, Beastie Boys, Shine Down, 30 секунд до Марса, Muse, Kings of Leon, Kiss, прямо сейчас Green Day.
0: Круто, может, громко понеслось.

0: и Шуманский.
1: 7.08, друзья. Kiss, I was made for loving you. Да, кто-то был сделан для любви, я был сделан для чиновостей.
0: Чиновость на радио Максимум.
1: Многие сейчас вот с утра пораньше уже завтракают, да, кто-то пьет кофе, а я предпочитаю с утра бахнуть чайку. И следующая новость...
2: Очень даже по-здоровому звучит.
1: Да, и следующая новость, она как раз про чайку. Значит, несколько лет назад мужчина по имени Марк приютил птенца чайки, который остался без родительского присмотра. Такая предыстория у этой...
2: Грустненькое начало.
1: Грустненькое на чайке. Значит, и у него несколько заведений на одной из улиц курортного города одного в Англии. Он ими владеет. И он, в общем-то, птенец, точнее, птица уже выросшая во взрослую, по кличке Роджер, назначил ее исполнять определенные обязанности. Чайка патрулирует всю улицу, где находится заведение этого самого Марка, защищает магазины, защищает горожан, защищает туристов от своих же собратьев, других чаек.
2: Это крыша,
1: по-моему. Да, это чайкинская крыша, да, так ее можно назвать. Охрана, причем эффективная, на курорте полно, естественно, этих разных чаек, но они вот эту самую улицу обходят стороной и там не появляются. Конечно же, этот Роджер, он... За идею не работает. Ему приходится платить. Выдают зарплату ему не деньгами, а креветками. Как-то 1,40 фунтов в день. Я не знаю, сколько это.
2: Ну, то есть пересчет на креветочные деньги.
1: Да, пересчет на креветочные деньги. Такой заработок ему по душе. Сам охранник нравится туристам. Даже дети приходят, спрашивают, а где можно говорящую собачку смотреть? Они говорят, вот, пожалуйста.
2: Ну, кстати, есть от кого охранять. Вспомни прибрежные города, как там чайки жестко воруют жратву.
1: Помнишь, в Хелсинки у нас украли бутерброд?
2: Абсолютно.
1: Эти альбатросы.
2: Может ли чайка нагадить на голову конкурентам?
1: За деньги, да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте

0: Шулерчак и Шуманский.
1: Kings of Leon, use somebody, друзья. Ну что, пришло время порадовать вас чем-нибудь классным, какими-нибудь бонусами, какими-то ништячками.
2: И это не рамка.
1: Фу, слава богу, в этот раз выиграли 2 билета на кубок GT Гран-при Радио Максимум. 26 сентября на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится финал сезона главных российских кольцевых автогонок. Тебя ждет напряженная борьба прокачанных суперкаров Porsche, BMW и Mercedes, и топовые гонщики за рулем этих машин, а еще полный комплект развлечений для зрителей. Слушай Радио Максимум, участвуй в розыгрыше и проведи этот уикенд на максимальных оборотах.
2: Идеально. Мы с Чаком уже бывали на Moscow Raceway.
1: Там классно.
2: Да, разведали территорию. Могу сказать, что действительно там прикольно. Сама атмосфера гоночной трассы уже дает заряд определенной бодрости. Те, кто ни разу в жизни не видел подобные соревнования, рекомендую хотя бы просто ощутить вот этот...
1: как минимум, знаете, для галочки надо.
2: Мускулиный вайп, я бы даже
1: абсолютно
2: сказал.
1: Точно, абсолютно точно. Запах жжёной резины.
2: Точнее.
1: Вот этот звук.
2: Ну и перекусить там на месте тоже можно.
1: Ну, это само собой все. Что еще, как
2: говорится? Куда писать заявочки на участие в игре, чтобы выиграть 2 билета на кубок GT Гран-при Радио Максимум?
1: А ты не знаешь?
2: Да вот тебя знает мужик какой-то, говорят.
1: Давай послушаем, что он скажет.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Есть просто как.

0: карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк». Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Невероятно! Переводится именно так. Название песни группы EMF. Как переводится EMF, мы, к сожалению, не знаем, да и знать не хотим, потому что у нас сейчас другие интересы, мы играем. What the fact?
0: What the fact? На радио Максимум.
1: Я думал, как переводится what the fact, никому не надо объяснять.
2: Может быть, надо объяснить нашему участнику, который у нас на линии.
1: А он тоже все знает. Виктор, привет.
3: Привет, привет, ребятки.
1: Так, ну что, как дела, как настроение?
3: Прекрасно.
1: Молодец, красавчик, лучший. Мы сегодня с Виктором будем играть. Вот это факт. Три факта, два настоящих, один придуманный. Он будет догадываться, какой факт мы придумали. Разыгрываем, я напоминаю, два билетика мы на гран-при гоночное. Ты пойдешь?
3: Конечно.
1: Молодец. А то, знаешь, бывает, люди играют, выигрывают билет. Там такие... я, честно говоря, в Саранске живу. Мне...
2: А с кем ты пойдешь?
1: Мне далековато.
3: Я думаю, с дочкой.
1: С дочкой.
3: Она обожает машинки.
1: Да, ты что? Она была на гонках хоть раз в своей жизни?
3: Нет, нет, не была. Но мы в прошлое, в это воскресенье видели очень много крутых тачек. Так. Они куда-то вот съезжались. Наверное, на это мероприятие.
1: Все может быть.
3: И она была в восторге, да.
2: Вот если ты сейчас не выиграешь, то никто никуда не пойдет. Поэтому соберись. Да. Здесь понадобится тебе интуиция. Сегодня играем в честь Дня коллекционера. И я нашел самые лютые коллекции, которые есть у людей, живущих в разных уголках планеты. Сейчас тебе нужно понять, какую коллекцию придумал я. Итак, погнали. У кого-то среди жителей Земли есть коллекция пупочного пуха. Это все официальная история.
1: Ты хороший. Так.
2: Кто-то собирает таблички «Не беспокоить».
1: Так.
2: А у кого-то легендарнейшая коллекция шапочных катышков.
1: Да, они не дружат с пупочными, как шапочники? Ну, вот
2: перекликаются,
1: эти.
2: Я бы сказал.
1: Перекликаются, да? Ну, слушай, и то, и другое, и третье хорошо звучит. Давай думать, Витя.
2: Да, после игры я тебе, конечно, расскажу, кто конкретно эти люди, коллекционеры, они
1: имена,
2: реальные.
1: Имена, фамилии, адреса.
2: Да, все это известно. Коллекция пупочного пуха, табличек «Не беспокоить» и шапочных катышков.
3: А, значит, про первый вариант я когда-то слышал. Действительно, есть человек, который коллекционирует пух из пупка.
1: Угу. Сам такой, да, скажи?
3: Бывает. Может быть, это и я. В общем, исключаем первый вариант. Второй тоже более вероятный.
1: Так.
3: Я так думаю, что это третий вариант.
1: Третий. Катышки с шапки. Угу. Я, кстати, недавно брил шапку, как бы странно это не звучало. И у меня специальная машинка, я ее очень люблю и горжусь. И это одно из моих любимых занятий.
2: Даже мою шапку брили.
1: Да, мы брили шапку Шуманскому. Когда увидел, что у меня такая бритая шапка, как новая, он тоже ее побрил. Я, кстати, куда-то задел свою шапку, не могу найти. Поэтому это тоже хорошее занятие. Но мы не знаем, правда это или нет.
2: Давайте
1: есть такое хобби.
2: Расскажу.
1: Давайте.
2: Значит, пупочный пух. Австралиец Грэм Бейкер, 26 лет, каждый вечер перед душем собирает пух, складывает его в специальную баночку. Всего он накопил 3 банки, и коллекция весит чуть больше 20 грамм.
1: А есть этому какое-то научное название? Ну, собирание пупочного пуха, нет?
2: Мы придумаем.
1: Хорошо.
2: Табличка «Не беспокоить». Райнер Вахтер из Германии собрал самую большую коллекцию таблички «Не беспокоить». Более 11 тысяч. Из 188 стран табличек у него дома присутствует.
1: Но самое смешное, что его продолжают беспокоить люди.
2: Конечно.
1: Именно по этому поводу.
2: А в этой статье ничего про шапочные катышки не сказано. Это придумал я, поэтому мы тебя поздравляем.
1: Вот это да, вот это круто, вот это класс. Виктор, мы тебя поздравляем. Радио Максимум дарит тебе 2 билета на Кубок GT Гран-при Радио Максимум. Это будет настоящий праздник для всей семьи. Спортивная программа из 2 спринтерских гонок и заезда на быстрейший круг. Возможность попасть в технический парк и почувствовать всю мощь гоночных суперкаров на расстоянии вытянутой руки. А еще дрифт, гоночное такси, полет на вертолете, детский автослалом и много-много вкусной еды. Встречаемся в субботу, 26 сентября на автодроме Moscow Raceway. Начало в 13:00.
2: Отлично. Ну и финальный вопрос тебе по традиции. Если бы ты все-таки коллекционировал пух из пупка, сколько бы на данный момент уже накопилось?
3: Максимум!
0: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Карты с кэшбэк. С скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. О, Лиман Лид, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Не представляю себе утреннее шоу без 30 секунд до Марса. Это как вот утро без кофе, без завтрака.
3: Да, есть элементы, без которых все это как будто бы бессмысленно. Среди них действительно 30 секунд до Марса и, пожалуй, второй по важности — это автовопрос.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
2: Ну, это как утром встать и не зевнуть. Представляешь себе?
3: Да бред какой-то. Вот только что все зевнули.
2: Все
3: уже
2: зевнули,
3: хорошо.
2: Да, теперь пришло время автовопроса. Серьезнейшая, на самом деле, авторубрика у нас, в которой мы узнаем много чего нового о вас, как о автолюбителях, а не только как о радиослушателях. И вот я был в Челябинске, там меня вез таксист, и у него в такси, прямо внутри автомобиля, находился воздухоувлажнитель.
3: Как меня местами. Слава.
2: Увлажнитель воздуха.
3: Вот, видишь, уже более по-русски звучит.
2: Ну вот, видите, друзья. Да, в Челябинске так говорят, воздухоувлажнитель.
3: Кстати, странная история, потому что ведь машина — это место, где дверь часто открывается.
2: Да, и закрывается.
3: И смысл теряется любой штуковины.
2: Но он был такой красивый, он вот там, где подлокотник находился, и он светился всеми цветами радуги такой.
3: Возможно, это был чей-то подарок.
2: Каждые 3 секунды оттуда выдавала струя этого пара, и я смотрел на это, ну прикольно, с одной стороны. С другой стороны, нафига он нужен? Или нужен все-таки?
3: У меня нету и не будет никогда.
2: Почему?
3: Ну, потому что я понимаю,
2: ну, почему?
3: Беспонтовость этой затеи.
2: Давай мы тебе подарим, у тебя скоро день рождения.
3: Учитывая, что я предпочитаю открытые окна, это все нивелирует его эффективность.
2: Друзья, 8926-007-1037. Есть ли у вас увлажнитель воздуха в автомобиле и зачем он вам нужен?
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Листебой, песня про какого-то парня. Мы с вами про увлажнитель воздуха в автомобиле сегодня говорим. Доброе утро, никогда не думала об этом, а теперь он мне очень нужен, написала Юлия. Ничего себе, вы могли бы на этом заработать, на рекламе увлажнителя воздуха.
2: Надо вот я закупить.
1: Да, говорит, друзья, сумку. У меня есть, да. Увлажнителя нет, пишет Никита. Есть ароматизатор, который никто не покупал, его родила моя мама 35 годиков назад. Натуральный.
2: Интересно, я себе такую сейчас фантасмагорическую картину в голове представил.
1: Мать рожающая, да. Нет, женщина рожающая ароматизатор.
2: Я не могу просто абстрактно мыслить, я себе представляю сразу то, что я пишет человек.
1: Ну да, ты человек простой, да.
2: Павел говорит, что в Челябинске это был не увлажнитель, а ароматизатор такой. Маркетплейсы ими забиты, у меня такой же был. Фигня редкостная, говорит Павел.
1: Не знаю, не пахло ничем в автомобиле. Если был ароматизатор, наверное, бы пахло довольно жестко, потому что струя выдавалась с точностью каждые 3 секунды.
2: Ароматизатор с запаха машины. И ты, находясь в ней, думал, что
1: нет,
2: это
1: не
2: натуральный
1: пахло,
2: запах.
1: Не пахло от слова совсем ничем. Даже к Челябинскому не пахло. Привет, у нас в регионе осенью и зимой достаточно влажно. Нет смысла его вообще ставить, пишет Александр. Фамилия Иванов. Я сам себе увлажнитель воздуха. А нет, я сам увлажнитель и воздуха тоже. Бывает, как чихну, что вся лобовуха увлажнена. Только оттирай, руки-то заняты.
2: Но все-таки мы скатились в эту тему сейчас.
1: Мы этого и хотели, на самом деле.
2: Освежаемся короткой рекламой, потом Billy Talent и вваливаемся в следующий час.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии. Комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
6: До диплома еще далеко.
7: Зато квартира уже рядом с университетом.
6: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
5: Поварская, 8/1.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Привет, ребята!
1: Hello!
0: Здорово, Шуманский!
1: Здорово, Чики-бой!
0: Ну чё, как ты?
1: Ну давай уже вперед.
0: Радуешься погоде?
1: Я радуюсь понедельнику.
0: Друзья, понедельник
1: всегда —
0: это прекрасно.
1: Праздник.
0: Погода в понедельник плюс 15 тоже, конечно же, потрясающе. Облачно с прояснениями. Через «а» почему-то написано в интернетах, но мы-то знаем, что на самом деле это слово пишется через «о».
1: А как в смысле? Облака.
0: Облака. Молодец, проверенное слово.
1: Проверенное облака.
0: Слабый дождь, понимаете? Он после выходных тоже ничего не пришел в себя. Будет с 23 часов вечера, но до этого еще надо дожить. А пока у нас вот такое прекрасное утро, и мы его начнем с классной темы.
1: Да, и мировые новости таковы, что в Варшаве, то есть столице Польши,
0: так,
1: прошел трамвайный боулинг.
0: А я видел, я вчера даже показывал ребятам, говорю, посмотри, что у нас в Москве творится. Они такие: ничего себе, как круто. А потом я смотрю, что это не Москва, а у них же там на главной площади стоит Высоцкая сталинская, помнишь?
1: Она похожа, да.
0: Во-во-во, да, трамвайный боулинг, что-то сумасшедшее. Люди на полной скорости на трамвае въезжают

0: Нет, не в других людей, как вы могли подумать, да, а в какие-то надувные кегли, и таким образом вот все это происходит, очень интересно.
1: Страйк на страйке, честно говоря.
0: Да.
1: Причем это только один из конкурсов в рамках чемпионата Европы по трамвайному мастерству. Могу сказать, что в этом мире существуют и другие забавные соревнования, в которых можно поучаствовать.
0: Ну, более бесполезно, чем трамвайное мастерство, сложно представить, что там мастерить.
1: Ну, например.
0: Нажал на газ и едешь по рельсам.
1: Сборка компьютеров на скорость.
0: О-о-о.
1: Или гонка роботов-пылесосов.
0: Это очень хорошо.
1: А может быть, вы за последним рубились за победу в конкурсе исполнителей йодля? Ирла, ирла. Не могу сейчас показать.
0: Ирла, ирла. Друзья, быстрее вы же сильнее тем утреннего шоу. Вы рассказываете о самых забавных и странных соревнованиях, в которых вы принимаете участие. 8926-007-1037. Пожалуйста, расскажите нам в мессенджер Макс. Ну что ты смеешься так смешно? Тоже
1: смешно говоришь.
0: Смеяться с тобой. А также в группу Радио Максим ВКонтакте напишите. Мы будем все это читать с огромным вот такого вот размера удовольствием. Ну и слушайте музыку.
1: Музыка хороша сегодня. Сегодня йодля не будет. Сегодня будет Хим, CDC, обязательно Никельбек и No Doubt. Good Charlotte, Bon Jovi, Blink-182, Queens of the Stone Age, прямо сейчас The Offspring, Original Prankster.

0: Queens of the Stone Age, In My Head. Какой-то хламидий там кого-то в конце поет.
1: Ну, все может быть. В голове разного рода вводятся субстанции. Может быть, у кого-то и хламидий там. Так, друзья, сегодня мы говорим не о том, чем болеет Шиманский, а о том...
0: О чем?
1: Не, ну, чемпионат по хламидиям, кстати, тоже может быть интересным зрелищем. Ну, согласись. Кто больше всего нахватает?
0: Веселые старты, как раз.
1: Веселые. Рассказывайте о самых забавных и странных соревнованиях, которые вы принимали участие. Что вы нам пишете, дорогие друзья?
0: Ну, когда вот Андрей работал в цирке, в клоунском номере нужно было упасть одному из нас.
1: А я думаю, что так смешно?
0: Причем
1: понятно.
0: Упасть нужно было как можно реалистично.
1: Так, так.
0: Было соревнование по падениям, и я победил. Падал почти плашмя. Хорошо, ковер на манеже мягкий.
1: Блин, как классно. Честно говоря, это работа мечты. Работа в цирке, особенно если ты работаешь клоуном. Я вот часто на Белорусской... Я еще жил там когда раньше, да? Там рядом находится училище имени Карандаша, по-моему, если я не ошибаюсь. И я думаю, не записаться ли мне? Ну, помнишь, я же ходил в курсы клоуна.
0: Ну, было дело. Потом выяснили, что не работает уже.
1: Почему не работает? Работает.
0: Да?
1: Да. Он там, причем, раскидан по всему району. И там такое круглое здание клоунское практически. Напротив... Вот строго напротив ГТРК.
0: Ну, если нас они слушают.
1: Просто все, кого в клоуны не берут, они выйдут через дорогу и работают в ГТРК.
0: Возьмите Чака на карандашик. Из него

0: получится хороший клоун.
1: Не, ну если мы добавим в наше утреннее шоу немножко... Привет, ребята!
0: Там еще визуал важен.
1: Да, ну конечно. А я буду сидеть с красным носом, у меня будет все время грим, я буду... у меня будет собака какая-нибудь смешная рядом со мной или какие-то животные.
0: Какие интересные экзамены нужно сдать, чтобы стать клоуном?
1: Я думаю, там...
0: Прыснуть из глаз?
1: Да.
0: Ну, для начала.
1: На струю. Это, кстати, нам подходит по теме. Быстрее, выше, мокрее.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого, откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Blink 182, All the Small Things. Да, а это не тот же клип, где они голые бегают. Тот назывался What's My Age Again, но это тоже хороший. Вообще, я считаю, что ребята из Blink 182 подарили нам много всяких разных идей для челленджа. Та же пробежка голышом по улице, это вполне себе, да, могла бы... могло бы быть такое
2: чисто
1: соревнование.
2: Такое для мальчишника движуха.
1: А просто у меня вопрос. Есть соревнования, где люди просто голые бегают? Ну, то есть все то же самое, что обычно. Марафон. Голый марафон, друзья. Я знаю, среди вас есть вот эти люди, которые начали заниматься спортом под 40 лет, как говорится, в одно место. И вы же бегаете. Ну, есть, вы должны знать, есть ли какие-то формирования, какие-то комьюнити, какие-то...
2: Это маятниковый бег, так называемый.
1: Это у мальчиков. Хотя, если за 40, то у девочек тоже. Но у них болтается кое-что другое. Дорогие друзья, напишите, вот, голые бега.
2: Вот по поводу девочек. Вик Фриман пишет нам, не участвовал, но были такие соревнования Bubble Baba Challenge.
1: Bubble Baba?
2: Да, так. Это соревнование по заплыву надувных женщин.
1: Было такое, было, признаюсь.
2: В Ленинградской области проходит.
1: Очень известная, кстати, история. Куча людей, зрители, спонсоры, опять же...
2: Организаторы.
1: Бабы надувные, все плывут, все радуются.
2: Страшно другое. Вот да, если некоторые эти надувные бабы уплывают дальше, и их за ненужностью, да, они же где-то проплывают, где-то люди-то не знают.
1: Где-то проплывают,
2: и,
1: да.
2: И представляешь, сидишь на берегу, и мимо тебя
1: с открытым
2: ртом,
1: это шок.
2: Размалеванный.
1: Она летит, а во рту рак.
2: Жуть.
1: Уже залез, живет.
2: Уже залез,
1: там,
2: да.
1: Внутрь.
2: Вот и шокирует людей, понимаешь, вокруг всех.
1: Друзья, давайте еще. Накидывайте. Самые забавные и странные соревнования, в которых вам доводилось принимать участие. 8926-007-1037. Прямо сейчас соревнования по рекламе. После чего Бон Джови, Гуд Шарлот.
0: Реклама.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Не хочешь прозывать клев? Афалаза.

0: Фаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Lifestyle of the rich and famous. Житуха богатых и знаменитых. Это не про нас. Про нас чновости, друзья.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Люблю всякие истории про имена, фамилии и фонетику, связанную с ними. И вот, пожалуйста, чновость под хэштегом «Я Никита». Везде бобрита, да? Значит, молодые отцы с именем Никита все чаще начали отказываться, нет, не от своих детей, а от традиционных отчеств, да, которые у этих детей потом появляются. Вместо классических вариантов «Никитич» и «Никитична» мужчины выбирают формы Никитович и Никитовна.
2: Что совершенно логично, потому что да. Дмитриевич Вич. И Михайлович, а не Миха. Лыч.
1: Да, почему-то Никитич.
2: Странно, да.
1: Никитич, Никитович и Никитовна кажутся им более современными и привычными для слуха, поскольку нормативными в русском языке все еще считают старые формы. Родителям приходится писать специальное заявление при регистрации вот такого вот ребенка.
2: Честно Никитишна говоря, еще есть вариант.
1: Ну, это вот она.
2: Туда же, да,
1: шна. Все? Что за шна? Честно говоря, не понимаю, почему мне нравится Никитич и Никитишна. Мне кажется, отлично звучит, не хуже, чем тот же там Кузьмич, да? Михалыч или Степаныч. Единственное, кому могут быть вопросы, я не знаю, это Саныч. Ну, не же люди как-то тоже живут.
2: Вопросов нет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Никельбэк, Bones for the Crows. Друзья, ну, случайно наткнулся на ваши комментарии. Ну, как случайно? Вас просили написать, вы написали. Ну, я на них как будто случайно наткнулся. Первый комментарий, да, у нас сегодня тема какая? Быстрее, выше, сильнее, правильно? Самые забавные, странные соревнования, в которых вы принимали участие. И первый комментарий, который там стоит, Максим пишет, понедельник.
2: Все, четко.
1: И это уже да, о многом говорит, что для нас понедельник – это не просто день недели. Это вызов. Это челлендж.
2: Но это не странное соревнование, это всенародное.
1: Всероссийские.
2: Все со всеми. Бьются просто.
1: Первый понедельник, тот молодец. Второй пишет Андрей. Андрей пишет, участвовал в соревнованиях плаванте на спине.
2: Это во Франции было.
1: Вперед ногами, причем раздельно вперед написано ногами. Плаванте, что плаценте.
2: Как тебе следующий Андрей, который участвовал в чемпионате лошкарей?
1: Я не дочитал, но давай. Кто там?
2: Никогда не умел на лошах играть. Так. И занял предпоследнее место.
1: Ну как это происходит у людей? Ну,
2: на скорость, что ли? Вышлепывать ложками мелодию. Я знаю, какой песни вот в начале ложек не хватает.
1: Каких?
2: Вот здесь прямо она идеально зашла бы. Прям. Это AC/DC, если что, Back in Black.
1: Вдруг вы не узнали.

0: приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7924-4741.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в трех минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
10: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
11: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.

0: Госстрахующая группа МСФ. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: еще немножечко утреннего шоу, ну, пожалуйста, умоляйте вы нас в своих сообщениях на 8926007137, и мы готовы продолжать. Всем здравствуйте, всем классного понедельника.
1: Здорово.
0: Многие думают, что это действительно челлендж какой-то. Нет, это просто классный осенний сентябрьский понедельник. Плюс 15 температура воздуха в Москве и Московской области облачно в области с прояснениями.
1: Именно вот такая облачная погода идеально подошла для дня рождения Лайма Галлахера. Именно в этот день, в 1972 году, он изволил родиться. Да.
0: Лайм Галлахер, конечно же, красавчик. Ну вот мне интересно, был бы ли он настолько известным и крутым, если бы не было его брата Ноэля Галлахера? Ведь, да?
1: Синергетический эффект,
0: да,
1: как ни крути.
0: Да, вот эта история, чтобы... Нет, нельзя сказать, что... Никто же не называет его брат Галлахер. А все говорят, братья, потому что их двое.
1: Причем кто-то же текстовик, кто-то музыкальный, правильно?
0: Да,
1: автор.
0: Да, каждый отвечает за свою. Кто-то плюется, кто-то выругается матом.
1: Вот у нас такое же разделение.
0: Да, именно так. Мы такие, братья Галлахера от радиостанции.
1: Но мы решили, знаете что, объединить все наши усилия, чтобы...

0: участвовать в тест-драйве автомобиля, о котором чуть позже будет вам рассказано.
1: Боже мой, обожаю тест-драйвы.
0: 2 недели мы катаемся, изучаем. В общем, слушайте, этот час будет интересно. И вообще, все это под музыку, конечно, она великолепна. Под нее и кататься, кстати, в 2 раза веселее. Взять, например, The Pretty Reckless или Smash Mouth, The Killers, The Rasmus.
1: Да кого хочешь, бери.
0: Да кого хочешь, бери, особенно Эллен Фарр, Smooth Criminal. Она же кавер на Майкла
1: Джексона. А этих дайте 2.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Волчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Слышали? Это была тишина на радио «Максимум». Примерно такую же можно услышать в салоне Теннет Т7, если выключить музыку и помолчать. Ну и если пассажиры проявят солидарность и тоже помолчат.
2: Пассажиры проявили солидарность и промолчали. И ух, как тихо в этот момент становится.
1: Уровень шумоизоляции в Т7 прям очень достойный. Я мало где такое встречал.
2: Шумоизоляция — это когда Шуманского изолировали в машине. А вообще мне сразу кабинки для записи вокала вспомнились. Туда тоже почти никакой звук снаружи не долетит. А еще там и места намного меньше, и панорамной крыши площадью более 1 квадратного метра нет.
1: Теперь все, новые песни будем записывать в машине?
2: Однозначно. Места в салоне прям много, хватит на всю группу. Может, даже барабаны влезут.
1: Кстати, помнишь, когда я уже ближе к вечеру тебя к дому подвозил вчера?
2: А что?
1: Ну, помнишь, когда стемнело, я подсветку внутри салона врубил?
2: О, да, ребят, это прям кайф. Эта подсветка, ее, во-первых, можно менять по желанию настроения. Во-вторых, ее еще можно подвязать к музыке или ритму движения машины. Обычно световики над такими эффектами часами пыхтят, а тут все на автомате подстраивается.
1: Я когда вытаскивал твои вещи из багажника, подметил еще одну интересную штуку. Тут багажник, оказывается, может открываться без помощи рук. И знаешь, кажется, туда реально можно запихнуть целую барабанную установку, если постараться. Он реально вместительный.
2: Все, решили. На следующий тест-драйв зовем еще и нашего барабанщика со всеми барабанами.
1: А на следующий выпуск рубрики What the Fact зовем самых смелых, ловких и умелых слушателей. Будем худи раздавать.

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Fighters Breakout, ребята, 9.17. Ну чего, спросите меня, что делать будем? Ребята, все будет как всегда в лучшем виде. Мы будем совсем скоро разыгрывать фирменнейший, моднейший хури. Что такое хури? Это толстовка, это кофта, да? С капюшоном. Могу это... я так расшифровать?
2: Да, это свитшот.
1: Спасибо. Стало еще хуже, ты запутался. Короче, я дал это... людям по-русски объяснить.
2: Ну, это модная кофтюлька с капюшоном.
1: Модная кофтюлька с капюшоном, конечно, от Ради Макс вместе с брендом Tenet. Мы совместно сделали вот такую вот штуковину, которую можно носить на себе, но лучше, конечно, ее носить внутри автомобиля.
2: Утепляемся к осени, пока еще погода разрешает ходить в футболке, но чуть позже это уже будет абсолютно невыносимо.
1: Это уже, я бы даже сказал, будет вызывающе. И мы вызываем вас на игру What the Fuck, где и разыграем эту самую хури. Друзья, заявки на участие присылаются вот прямо сейчас, куда расскажет специально обученный мужчина.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Автобанке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки, два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора.

0: собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». На правах рекламы.
1: Ну что, дорогие друзья, настал момент истины. Будем играть в этот факт, разыгрывать худи от Радио Максимум и, конечно же, бренда Tenet.
0: Вот это факт на Радио Максимум.
2: Написал нам Роман. Говорит, в моих краях пока не часто попадаются Тенеты.
1: Так.
2: Готов продвигать бренд с помощью вашего худи, если дадите возможность сыграть. Вот, говорит, менеджер автосалона удивится, если я приду на тест-драйв в худи.
1: Да я думаю, удивится, конечно. Привет, Рома.
3: Доброе утро всем.
2: Роман, а ты вообще людей часто удивляешь?
1: Кричи максимум, кричи максимум и бросай трубку.
3: Знаешь, как это обычно
1: Ну, видишь, уже какое-то необычное поведение у Романа.
2: И удивил уже.
1: И удивил.
2: Много не надо, чтобы нас удивить. У нас очень низкий порог удивляемости с Чаки-боем.
1: Ну, так даже обидно сейчас прозвучало, Жман. Я не люблю слово низкий.
2: Так и будет продолжаться.
1: Низкий порог удивляемости.
2: Да, но вот порог крутизны.
1: Тут же мы пороку.
2: Да, но порог крутизны худи, который мы разыгрываем, он достаточно высок. Потому что стильный дизайн, хорошее качество материала. И главное, размер норм.
1: Значит, это подожди, есть S, есть M, а это N, норм.
2: Мы, кстати, первый день, когда у нас был начало только тест-драйва автомобиля Tenet T7, мы с Чаком в этих худи катались.
1: Да, мы ходили ко мне. А эта машина только в этом худи может кататься.
2: Да, сейчас будем с тобой играть
1: всю.
2: Вот о факт. Будет тебе предложено три факта об опциях автомобиля Tenet T7. И что-то из этого выдумка. Готов?
3: Поехали.
2: Поехали. Итак, какие возможности стоит протестировать после поездки на кроссовере Tenet T7? Открыть багажник без помощи рук и оценить его вместительность.
1: Так.
2: Факт номер два. Воспользоваться мобильным приложением для дистанционного управления функциями авто.
1: Так.
2: И третий факт. Запустить голосового помощника для заказа еды прямо из машины.
1: То есть какой-то из этой функции, возможности нету, да?
2: Угу.
1: Кроссовере Tenet.
2: Выдумка.
1: Выдумка. Что, Роман?
3: Ну, молчишь. Выдумка — это факт номер три.
1: Про заказ еды прямо из машины с помощью голосового помощника?
3: Да.
1: Ну почему? Ты не любишь еду? Это в вашей фантазии так не бывает. Ну слушай, вот, например, 10 лет назад еще никто и представить себе не мог, что можно еду заказать. Например, да? С помощью приложения.
2: Или то, что фары, например, будут настолько яркие, при этом не ослеплять встречку, например.
1: Я тебе больше скажу, лет 200 назад никто не думал, что машина будет существовать.
2: А тут на
1: тебе, представляешься?
2: Вообще эволюция, конечно, быстро довольно скакнула, надо отметить.
1: Да, дорогой Роман. Ну, время вышло, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Мы принимаем третий вариант. Теперь давайте узнаем правду про Tenet и его возможности.
2: Ну смотри, багажник без помощи рук открывали и вместительность оценивали.
1: Это как ездить на велосипеде без рук.
2: Да, причем, чтобы закрыть его, тоже кнопочка «Пымс» нажимается, и он...
1: Усилие мысли.
2: Да, мобильное приложение. Я, честно, впервые в жизни пользовался мобильным приложением.

0: приложению для того, чтобы заводить машину прямо из дома. Мне понравилось. Mm-hmm. Там же можно, например, выбирать кучу разных функций, таких как подогрев сидений, подогрев салона или охлаждение салона. Можно было выбрать подогрев сидений дистанционно. Можно было посмотреть, сколько там бензина прямо... Вот проснулся ты, глянул mm-hmm. на экран, такой, еще хватает вроде бы. В общем, масса.
1: Живем.
0: Да, а вот вызов.
1: И всячески... Заказ еды.
0: Еды, да.
1: К сожалению, с помощью голосового помощника пока, я хочу отметить, пока еще в кроссовере Тен не существует.
0: Но мы аплодируем тебе. Надо.
1: Мы аплодируем тебе.
0: Ура!
1: Дорогой Роман, ты молодец. Ты очень быстро догадался, что третий факт — это неправда. Мы тебе дарим, конечно же, то, что обещали. Худи, дизайн которого разработан на Радио Максимум совместно с брендом Тен. Молодец. Лучший сегодня. Финальный вопрос Роману, пожалуйста.
0: Сколько раз фирменные толстовки от Максимум и Теннет ты придешь на тест-драйв Теннет Т7.
2: Максимум!
1: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: Дели Хочи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Ну что, вот такой вот он наш.
1: Ноакан.
0: Ноакан, да. The Great Divide. Ну, романтичен, в то же время динамичен, как бы, да.
1: Ну, или...
0: Не Металлика, конечно.
1: Да нет, ну, хорош. Но уже, знаешь, как этот артист нам с тобой не был знаком, да, до определенного времени. Ну, то есть мы его услышали первый раз на Радио Максу, согласись.
0: Ну, есть такое, причем и буквально ты, месяц
1: я,
0: назад.
1: И ты, ну, не месяц, ему месяца три уже, наверное, как песня, он не вынимает. Да, но и я, и ты, и все наши радиослушатели впервые услышали вот этот Ноакан, вот эту песню, она прозвучала на Радио Макс. И уже со временем ты, она сначала подбешивала немножечко. Во-первых, идет 5 минут, какого черта. С другой
0: стороны,
1: я
0: сегодня отрезал кусок.
1: И стало хорошо, как смотри.
0: Да, оптимизация.
1: А говорят, из песни слов не выкинешь. Выкинешь, дорогие друзья.
0: А вот новостей из утреннего шоу выкинуть нельзя.
1: Это правда.
2: Новость на Радио Максимум.
1: Друзья, первое место, наконец-таки, Россия среди всех остальных стран заняла первое место. Угадайте, почему?
0: По счастью населения.
1: По счастью населения, это уже понятно, это можно не забывать, это раз. Но и, конечно же, по количеству семей, в которых присутствуют домашние животные, кошки. То есть Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире. Уа!
0: Еще раз. Ура, товарищи!
1: Друзья, да, но это на самом деле очень интересное, классное достижение. 59% российских семей, у них есть хотя бы одна кошка, а у кого-то и по две, и по три. На втором и третьих местах оказались Румыния и Индонезия, где показатель составил 48 и 47%. Соответственно, первую десятку стран вошли Филиппины, Таиланды, Польша, Новая Зеландия, США, Латвия и замыкают все это Венгрия.
0: Странно, что разброс жутчайший.
1: Странно, что нету Турции, да, которая славится своими котами. Но тут, видишь, какая есть нюанс. У нас кошки живут дома, а в Турции они все на улице.
0: А там на улице как дома. Там тепло.
1: Там мама живет. Слушай, ну это классно, дорогие друзья. Я еще раз поздравляю всех кошководов, кошкоедов, кошколюбов.
0: Кошкодеров.
1: Наконец-то мы с вами сравнялись с Древним Египтом.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартира с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на лента.ком.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
6: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
7: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
11: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
12: 18+.

0: Ой, что творится по утрам, как хорошо-то. На 103.7 это Радио Максимум. С вами Чак Ишиманский. Время раннее. Погода в Москве плюс 16 градусов. Яблочно с прояснениями.
1: И, соответственно, 3 балли на дорогах, которые не сулит ничего плохого.
0: Не сулит.
1: Не накаркаем же. Выключим тему.
0: Давайте.
1: С этим самым. Слушай, ну сегодня, кстати, вообще-то такой денек не просто погожий в плане погоды. Еще много чего сегодня полезного у нас.
0: Например?
1: Например, Всемирный день русского единения. Понимаешь?
0: Друзья, обнимемся.
1: Да, дружно. Сегодня у нас День Победы в Куликовской битве. Пожалуйста, тебе, вы не доположите.
0: Это вот именно сегодня?
1: Да, все, все это сразу.
0: Я помню, кстати.
1: Но есть еще один день, в честь которого у нас сегодня будет игра в это факт. Ой,
0: да.
1: Игра в это факт. Игра «Поговори мне
0: тут». Игра «Поговори мне тут». А какой день, я не скажу, да?
1: А, не скажу.
0: Сохраним
1: чуть
0: интригу.
1: Попозже, конечно.
0: Согласен с тобой полностью. Надо заинтриговать людей. Рамка для автомобильного номера готова к розыгрышу. Надеюсь, что вы тоже готовы. Если нету, готовьтесь.
1: А также готовьтесь к прекраснейшей музыкальной программе. А вот этот час, он прям очень подвижный. Я даже поплясал, честно говоря. R.E.M. будет. Будет Evanescence и Bloodhound Gang. Будет Rammstein и Aerosmith. Будет обязательно Real Big Fish. И прям час My Chemical Romance, I'm Not Okay. Но в нашей компании так не скажешь. У нас всегда I'm Okay.
0: I'm ok, говорят.
1: Yes.

0: Шуманский.
1: Real Big Fish, Take On Me, кавер на «Ага».
2: Кстати, фраза, которая особо никак и не переводится, Take On Me.
1: Когда, может быть, на меня рассчитывать, Take On Me?
2: Когда вышел трек, англоговорящие слушатели немножко были озадачены, да? Потому что они говорят, у нас такого выражения устойчивого нет, Take On Me.
1: Take On Me, да.
2: И стало чувствовать, что группа не англоязычная.
1: Потому что они уже наши, можно даже так сказать.
2: Говорят так, да. Что-то мы заговорились.
1: Заговорились.
2: Говорить должны вы, дорогие слушатели.
0: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
2: Говорить и записывать, причем. Записывать коротенькие аудиосообщения длиной не более 10 секунд и отправлять их в «Макс» на номер 8926-007-1037.
1: Выполняя специальное задание, вы можете сегодня получить рамку для автомобиля в номера. Итак, что мы там сегодня обещали сделать?
2: Сегодня у нас великолепнейший день, который, я надеюсь, все возьмут как основу сегодняшнего своего поведения. Всемирный день благодарности.
1: Ты сказал великолепнейший, как тот чувак в рекламе. Великолепнейший сыр волосатик.
2: Кстати, я за. World Graduate.
1: Gratitude Day. Gratitude Day. Да, друзья, Международный день спасибо, да?
2: Да. Всемирный день благодарности.
1: Но мы не будем говорить спасибо утреннему шоу на радио «Максимум», вечернему тоже не будем говорить. Мы давайте сделаем так. Сделаем такое, есть такое выражение. Скажите спасибо. Да, кто-то вот говорит так. Скажите спасибо, что...
2: А дальше надо продолжить.
1: Можно даже сказать, скажите спасибо, что я...
2: Да.
1: Да, а дальше вот ваше продолжение какое-то, что там нам очень интересно, мы сами не знаем. Самые лучшие варианты ничего не получит никто сегодня, а за вот победительство тот рамку для автомобиля номер забирает себе домой.
2: Ну, давайте пытаться. 8926-007-1037. В «Макс» принимаем короткие аудиосообщения. Скажите спасибо, что...
1: Я еще номер помню, куда присылать.
2: Вот, хороший пример.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Фенни Козырийского, I write scenes, not tragedies. У нас аудиоконкурс, поговорим не тут.
2: Вы в честь Всемирного дня благодарности записывайте коротенькие аудиосообщения, где продолжайте очень такую распространенную фразу. Скажите спасибо, что?
1: Что?
2: А дальше что? Вот Иван, например.
3: Скажите спасибо, что я на той неделе рамку выиграл, иначе остались бы без нее.
1: Спасибо.
2: Да, есть такое.
1: И на том спасибо.
2: На том, а вот Антон.
4: Скажите спасибо, что ради этого сообщения я установил Макс.
2: Ну и классно, будешь нам в дальнейшем что-нибудь присылать.
1: На связи.
2: Рокси.
5: Скажите спасибо, что я увольняюсь с вашей психиатрической больницы. Иначе, поработав бы еще немного, я бы поменяла местами пациентов и персонал.
1: Такие дела.
2: А иногда нужно меняться даже ради профилактики.
1: По праздникам.
2: Неделька самоуправления.
1: Да.
2: Макс.
1: Психи рулят.
6: Скажите спасибо, что Макс работает.
2: Макс, кстати, прислал сообщение вот это вот. Макс, работай дальше.
7: Макс работает, молодец.
2: Слушай, классно. Теперь, так, Ильгар.
8: Скажите спасибо, что слушаю вас.
2: Спасибо. Вот за это вообще каждому отдельное спасибо.
1: Да, поклон до щелчка, как
2: говорится. До щелчка, да, потому что все время ощущение, сидя здесь в студии,
1: все
2: радио Максимум.
1: Слушают, да, на самом деле все слушают.
2: Что мы сошли с ума и просто с Чаком общаемся вдвоем.
1: Тот самый.

0: С вашим домом, о котором говорили с вами.
1: Андрюха.
2: Скажите спасибо специально обученному мужику. Это из-за него вам столько спама в мессенджер прилетает.
1: Не так много, кстати, в основном все по делу. Потому что у Радио Максимум слушатель адекватный. Он обо что писать не станет. Андрей.
3: Скажите спасибо, что я не из спасибо.
1: Спасибо, что я не из спасибо. А было бы неплохо, кстати, сейчас пообщаться с кем-нибудь из группы.
0: Какие же вы юмористы, просто невозможно.
1: Да, ну хорошо, идем, хорошо, мне нравится.
0: И мне нравится, но продолжение следует. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Скажите спасибо, что дальше ваш вариант. Если получится хорошо, получите рамку для автомобиля в номере.
1: Значит, скажите спасибо, что после короткой рекламы Аэросмит Рамштайн.
4: Реклама.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой. Теперь

0: миллиона рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: 22 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки». И Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Вместе с Чаком Шуманским они обсудят летний клуб «Москва» и расскажут, как город помогает российским брендам вывести свой бизнес на новый уровень. Подключайся и задавай свои вопросы. 22 сентября в 10.00. 12+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.

0: Шунак и Шуманский.
1: Рамштайн, Энгель. Между прочим, именно наши радиослушатели научили меня правильно произносить не Энджел, как мы, да, а по-немецки Энгель.
2: Просто Энджел — это песня уже другая. Это
1: Энджел. А еще там, если был Энгельс, то был бы рядом еще и Маркс.
2: Вот вы абсолютно правильно произносите свои аудиосообщения, которые нам присылаете. Сегодня вы пытаетесь продолжить фразу, скажите спасибо, что? И дальше что вообще? В принципе, Виталий, например, вот прислал сообщение.
3: Скажите спасибо, что я вожу опасные грузы. Профессионально это делают.
2: Спасибо, что Виталий возит опасные грузы, а не...
1: Опасный грузовоз.
2: А не я, например.
1: А не ты, или я, или мы с тобой вместе.
2: Сергей.
4: Скажите спасибо.

0: Спасибо, что я так не смешно говорю спасибо. И эта рамка, возможно, будет вашей.
1: Не, нормально ты говоришь. Просто есть еще сюжетные сообщения.
2: Нормально?
1: Да, нормально. Вот такие, как у Васи, например. Тут целый спектакль опять.
3: Скажите спасибо, что я вообще с вами разговариваю сейчас. Отвези их на шашлыки, потусуйся там с ними трезвым, привези их обратно. И почему не скинулся? Ну вообще, блин.
4: Такой нетрадиционный шашлычник, да?
1: Ну, кстати, видишь, как машина, когда хорошего человека, и ему самому нравится ее водить, конечно, его подпрягают сразу, чтобы он возил всех на тусовки.
4: Главное не машина, главное, чтобы человек был хорош.
1: Есть такое. Максим.
5: Скажите спасибо, что хотя бы эту фразу я еще сам придумал, а не искусственный интеллект.
1: Ну, вот действительно.
4: Молодец.
1: В наше время проще уже закинуть куда-нибудь в яичечку.
4: А как думаешь, используют ли наши радиослушатели искусственный интеллект для того, чтобы выиграть в аудиоконкурсе?
1: Мне кажется, нет. Вот и распознать вообще...
4: Один человек записал, прислал нам, а это на самом деле не он, а
1: причем,
4: робот.
1: Причем именно Максим вот это сейчас
4: и
1: сделал.
4: И выигрывает, да? Рамку для автомобиля в номер.
1: Нет, не допустим. И не пройдет. Кирилл.
6: Скажите спасибо, что уже сентябрь, а не месяц май. А это значит, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть.
1: Пугающее сообщение. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, но тем не менее это абсолютнейшая правда.
4: Или Кирилл решил испортить там настроение, правильно понимаю?
1: Нет, ну почему? Давай уже предновогоднее поймаем.
4: Давай что-нибудь надо предновогоднее поставим.
1: Вот давай предновогоднее, например, предновогодняя реклама, потому что вам нужно понимать, что покупать. Что покупать перед Новым годом.
4: Да, какие подарки и так далее.
1: Да, Bloodhound Gang потом. И Evanescence.
4: Тоже не подарок.
7: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Абсолютно гениальная и абсолютно тупая песня. Группа Bloodhound Gang, Fire Waterborne. Вот знаешь, иногда бывает, люди слушают что-то и думают, вот как жалко, что не я это написал. Вот здесь та же самая история.
2: Но таких песен, мне кажется, можно много понапридумывать.
1: Да, я бы даже сказал, скажите спасибо, что не я это написал.
2: Кстати, да, вы сегодня тоже продолжайте эту фразу. Скажите спасибо, что боретесь за рамочку для автомобильного номера. И давайте подводить итоги слушать претендентов. Ваха.
3: Скажите спасибо мужику без седла, который вечером вас развлекает.
2: Ну это вы ему скажите спасибо, это уже он вас развлекает.
1: Нет, вы скажите.
2: Александр.
4: Скажите спасибо, что у меня есть куда рамку поставить. А то бы так и не написал бы вам.
2: Ну, кстати, спасибо тебе большое. Значит, как минимум есть
1: ставить,
2: машина.
1: А ее ставить никуда не надо, да.
2: Вешать надо?
1: Вешать надо, да.
2: Звучит жутко, конечно.
1: Прикручивать даже в некоторых местах.
2: Давайте-ка всего. Прикрутим сейчас имя победителя к доске почета.
1: Давайте.
2: Радио Максимум, Роман. Он как так вывернул грамотно, понимаешь, мысль свою.
1: Не придерешься.
2: Не придерешься абсолютно и оригинально все это дело озвучил.
5: Ребзя, привет, ответочка. Вам спасибо, что вы слушаете нас.
2: Ты понимаешь, что мы же тоже их слушаем.
1: Ну, правда, не выполнено условие конкурса нашего. Скажите спасибо, что. Но в любом случае он прав. Поэтому за правду рамка для автомобиля номера дается Роману. Ура!
2: Ура! Да, мы будем считать, что он полностью эту фразу произнес. И вот в таком ракурсе ведь мы не думали.
1: Скажите спасибо, что вы слушаете нас.
2: Да, что вы слушаете нас, да, в этом прикол.
1: Тогда годится.
2: Годится по полной программе. Ну что, дальше Coldplay.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Напрашивается прям, да, вариантик?
2: Лети, лети, лепесток.
1: Листок.
2: Это контрольная работа ли самостоятельно в школе передать листок. Coldplay в эфире утреннего шоу на Радио Макс. Это наши мысли только с Дмитрием Николаевичем по поводу будущих каких-нибудь кавер-бенгеров группы The Translators. Хотя хватает и сейчас, да? Приходить на концерты. Москва, Питер. Не буду говорить, когда, сами узнаете.
1: Москва, Питер и Питер, следите за нашими, да, обновочками.
2: Анонсярами. Ну, а также следите за эфиром. Здесь совсем скоро будет много классной музыки. Потом Константин Михайлов, вечернее шоу. После него Хоббит со своим тяжелым металлом. А вообще всю неделю будем

0: послушать Кассебиан, потому что у нас неделя группа Кассебиан.
1: Ну и прекраснейшим образом мы уходим с Чаком, чтобы передохнуть. Завтра ведь снова с вами увидимся.
0: Сильно устали, я смотрю, да? С вами был Дмитрий Шуманский. Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверки. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске ИИ-актриса Тилли Норвуд отправилась в пресс-тур продвигать свой дебютный фильм. Журналисты крупных изданий пообщались с цифровой звездой и единогласно назвали это жутким. Вместо светской беседы – классический эффект зловещей долины. Корреспондентов бот напугал тем, что за первую минуту угадал их возраст и регион проживания, не объяснив, откуда взял данные. На вопрос о безопасности Тилли отшучивалась заученными фразами и повторяла: «Я не конкурент людям. Я просто новая кисть в руках художника». Профсоюз актеров выпустил гневное заявление. В соцсетях просят прекратить тратить ресурсы на серверы ради этого кринжа. Пока создатели называют это новой вехой в искусстве, цифровая звезда ведет себя как зацикленный чат-бот без харизмы. Живым актерам пока рано напрягаться. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита в разделе кредиты / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
8: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
9: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах.

0: Уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: 22 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки», и Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Вместе с Чаком Шуманским они обсудят летний клуб «Москва» и расскажут, как город помогает российским брендам вывести свой бизнес на новый уровень. Подключайся и задавай свои вопросы. 22 сентября в 10:00. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой КСРН на радио «Максимум». «Максимум». Рок-звезды делятся на два непримиримых лагеря. Одни музыканты ведут в интернете активную жизнь, болтают с фанатами и мониторят каждый чих, который маломальски касается их творчества. Ну а другие, наоборот, предпочитают держаться в стороне от всех этих сетевых баталий. И лидер Кассабиан Серджио Пиццорно как раз из их числа. Вот что он однажды заявил о своем отношении к реакции общественности на свою музыку.
1: После первого альбома я старался избегать любого высказывания, любой рецензии о нем, любой фанатской реакции. Кажется, у меня просто не получается нормально воспринимать это. Я пишу музыку не ради этого. Мне просто нравится быть в студии и сочинять. Это чистое выражение эмоций. Я не хочу задумываться о чем-то еще. Если я захочу, я могу сделать немецкое техно или классическую пьесу. Мне не нужно, чтобы кто-то другой указывал мне, что я могу, а что не могу. Это и есть свобода. Именно поэтому у меня нет соцсетей.
0: Так что, если вдруг вам не понравится новый альбом Кассабиан, и вы захотите высказать свое недовольство в сети, можете не стараться. Ваша критика все равно не дойдет до автора этой музыки.
2: Кассабиан. Бамбл.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: За спасибо. Я куплю за бонус.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9»

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии
1: при информационной поддержке национального проекта «Новые материалы и химия».
2: Всем привет, это максимальные новости за одну минуту. Шампуни, косметика, умная упаковка, защитное стекло для смартфона. Всех этих привычных нам вещей не было бы без химической промышленности. Мы встречаемся с химией везде, а иногда и там, где совсем этого не ожидаем. Например, у стоматолога. Пломбы, коронки и даже зубные пасты создаются на основе полимеров и химических компонентов. Качественные материалы невозможно получить без передовой химии. Решить эту задачу помогает национальный проект «Новые материалы и химия». Его цель – технологическое лидерство в химической отрасли и развитие производства важнейших веществ и компонентов для различных сфер, в том числе и для медицины. Химическая промышленность помогает сделать материалы и продукцию качественнее и доступнее. Например, компания из Белгородской области выпускает пломбировочные композитные полимеры, которые поставляются в десятки стран мира. Еще одно московское предприятие запускает производство стоматологических ретракторов – устройств, которые отводят губы и щеки пациента, обеспечивая врачу свободный доступ и обзор области лечения. Чтобы найти формулу прочного, упругого и мягкого материала, в столице провели более 50 испытаний. Развивается и производство зубных паст, появляются новые составы и технологии. Например, запатентована разработка на основе наногидроксиапатита и аргинина, которые помогают запускать естественное восстановление эмали. Все разработки помогают решать важнейшие задачи – создавать качественные, конкурентоспособные продукты и снижать зависимость от импорта. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Теперь

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО. ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов.

0: В А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: все это максимум.
1: 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: До диплома еще далеко.
3: Зато квартира уже рядом с университетом.
2: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.

0: Существующая группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
2: 18+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 65-летний Сергей из Красноярска выжил после встречи с медведем на Байкале. Он гостил у друзей и вышел на крыльцо. А в 15 метрах в кустах копошился зверь. Медведь бросился на него, и Сергей защищался единственным доступным способом. Ткнул ему пальцем в глаз. И это сработало. Зверь убежал в лес. Пенсионер уверен, медведь охранял спрятанную добычу. В кустах была закопана нерпа. Сытый был. Не рвал, а просто кусал. Напугать хотел, рассказал спокойно Сергей. Он сам обработал раны, остановил кровотечение и вызвал МЧС. Вот это выдержка. Иногда лучшая самооборона – это хладнокровие. И один точный палец. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк.
3: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
13: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров.

0: финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Кэссерия на радио «Максимум». «Максимум». Хоть экс-фронтмен Кассабиан Том Мейган и имеет ирландские корни по отцу, но в душе он стопроцентный англичанин. Однажды он даже пришел в студию наших британских коллег из Radio X и дал там мастер-класс по правильному приготовлению чая. Том в деталях расписал каждый шаг этого важнейшего ритуала. От наполнения чайника водой до подбора молока. Если верить вокалисту, то лучше всего брать пастеризованное молоко малой жирности в бутылках с зеленой крышкой.
1: Без паники, дайте чаю настояться. Грубейшая ошибка – вливать молоко и сразу вытаскивать пакетик. Это большая ошибка. Все хорошо, не торопитесь, оставьте чай в покое на минутку.
0: Минуту спустя Мейган доливает молоко и тщательно выжимает из пакетика все остатки чайной заварки. А вот вопрос с сахаром он считает сугубо индивидуальным. Мол, он кладет себе две ложки, а вы уж как хотите. Но главное – это хорошенько размешать сахар и как следует постучать ложкой о край чашки. Чем сильнее ударить, тем вкуснее будет чай.
1: Кассабиан. Easier.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика!
4: Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: 22 сентября в гостях рубрики.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
3: 499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Старой Руси нашли тысячелетний оберег змеевик. На одной стороне воин с копьем и щитом, на другой – женская голова со змеями вместо волос, образ медузы. Археологи считают, что это не конкретное чудовище из мифов, а собирательный образ темных сил. Подвеску изготовили из медного сплава. Это самый ранний змеевик, найденный в городе. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577. 79 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: ЕСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается.

0: добраться с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: жеребцах юга из Англии признали самым высоким из ныне живущих коней. Его рост 199 сантиметров от копыт до холки. Хьюго почти 5 лет, а его порода растет до 8. Так что он, скорее всего, побьет собственный рекорд. Хозяева супруги Брэд и Лиза Мастерс говорят, родители Хьюго были обычными. Такого роста никто не ожидал. Зато характер под стать размеру. Это большой добряк, который обожает бананы и напоминает огромную дружелюбную собаку. Хозяева даже берут его на местные фестивали. Кстати, Хьюго не самый высокий конь в истории. Абсолютный рекорд 219 сантиметров принадлежит Сэмпсону, жившему еще в 19 веке. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
3: Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. .банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗП ВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: Неделя с группой «Кэссэлиан» на радио «Максимум». «Максимум». Молодым родителям на заметку. Если вы вконец измучились в попытках убаюкать своего маленького ребенка, попробуйте включить что-нибудь из творчества «Кэссэлиан». Есть шанс, что эта музыка сработает как идеальная колыбельная. По крайней мере, именно так произошло с лидером группы Серджио Пиццорно. Когда его старшему сыну Эннио было всего 2 года, гитарист рассказал журналистам, что из-за специфических предпочтений малыша ему приходилось крутить у себя в машине свои же альбомы. Вот что он говорил об этом.
1: «Можете себе представить, как это раздражает? Я только что вернулся из тура, и моя собственная музыка – последнее, что я хочу слушать. Но мой сын действительно засыпает под нее. Она на самом деле его успокаивает».
0: Почему бы не провести маленький хулиганский эксперимент в рамках максимального эфира? Итак, ваши веки тяжелеют, глаза слипаются, вы погружаетесь в сон. И все, что вы сейчас услышите, это музыка Серджио Пиццорно и его друзей из «Кэссэлиан».
2: «Кэссэлиан. Underdog».

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от

0: Экобанка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка банк.
3: ТАУ. Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: 22 сентября в гостях рубрики «Макси-бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки», и Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Вместе с Чаком Шуманским они обсудят летний клуб «Москва» и расскажут, как город помогает российским брендам вывести свой бизнес на новый уровень. Подключайся и задавай свои вопросы. 22 сентября в 10:00. 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
3: 579-77-99.
1: С первой ноты. Ты знаешь, это Максимум.

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
2: 18+.
3: Global Tech Forum – цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум».
2: 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. 26 сентября на автодроме Moscow Raceway пройдет финал сезона Кубка GT. Гран-при Радио Максимум. Главные гонки суперкаров страны. В программе две спринтерские гонки и заезды на лучшее время. А для гостей экскурсии в боксы команд, детская драйв-зона, дрифт, гоночное такси, автослалом, полеты на вертолете и вкусная еда. Можно даже будет прогуляться по

0: питлейн и стартовой прямой. Суперкары, рев моторов и скорость, от которой захватывает дух. Это те самые эмоции, которые не передать словами. Приходите, будет мощно. 26 сентября, 13:00. Автодром Moscow Raceway. Детям до 7 лет вход бесплатный. Категория 0+. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте banka.sovcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.

0: ФТБ, ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им.

0: Бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кошмар.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: И панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: понравился. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. У СТТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это Максимум. Максимум.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Всем привет, 17 часов полторы минуты, точное московское время. Сегодня 21 сентября. Понедельник сегодня, день вроде как тяжелый, но тяжесть его, как сказать, пропорционально, да, можно так сказать, пропорционально легкости проведенных выходных, если понимаете, о чем я. У меня выходные прошли в работе, в заботах, в каких-то в домашних делах. Разобрал шкаф. Это очень, кстати. Вы не представляете себе, это невозможно переоценить. То, что я сделал со своим шкафом, то есть я все перемерил, что уже мне не из чего я вырос. Опять же, если понимаете, о чем я. И что-то отправляется на склад. Кстати, очень удобно арендовать складскую ячейку и дом свой освободить. И так.

Дан Энергетцы, если вы понимаете. Все, я больше не буду говорить, если вы понимаете, о чем Энергетцы. Циркулирует в вашем доме беспрепятственно, что называется. То есть не захламляйте свою квартиру. Купите себе складскую ячейку, ее захламляйте. Ну а сегодня у меня утро прошло просто великолепно, фантастически. Я просто заново родился. Я сегодня побывал на зубной чистке. Опять же, чуть не сказал, если вы понимаете, о чем. Нет, знаете, чистка, она и есть зубная чистка. Это не чистка зубов, которую необходимо совершать два раза в день. А это вот моими великолепными суперврачами-стоматологами. Сейчас выложу стойку, и вы можете полюбоваться моей голливудской, можно сказать. Практически голливудской. Но, кстати, свои сохранил, между прочим. Ну, по крайней мере, там в зоне улыбки, там все мои. Вот, без всяких вот этих, вот без всяких накладок, виниров, протезов, вот без всего вот этого. Так что, может быть, не унитазные белизны, не идеальные, но зато выглядит достаточно натурально и, в общем-то, поддерживаю. Рекомендую, чем вы чаще ходите к своим стоматологам, тем приятнее каждый визит. Так, ну сегодня из праздников у нас День коллекционера, день зарождения российской государственности. Зародилась российская государственность 1164 года назад. Сегодня день победы в Куликовской битве. Наваляли вот этим вот басурманом. Сегодня также Всемирный день русского единения. И сегодня, ну, просто понедельник. Прекрасный день. Для кого-то он тяжелый. Я считаю понедельник шикарным днем для новых начинаний. И вообще, это такое вот рождение недели. Кайфушечка, короче. Хорошего вечера в компании вечернего шоу «Радио Максимум». И начинаем из «Green Day» Бульвара в Broken

Традиционно спасибо Пинк за ее хунью. 17:11. Новости туризма. Загранпаспорт своей хозяйки сгрызла вельш-корги из подмосковного Клина. Девушка собиралась через 2 недели лететь на Мальдивы. Ну, кажется, отпуск откладывается. А с 20-й стороны оно и к лучшему, потому что около 120 тысяч рублей украли из багажа москвичей во время перелета рейсом Fly Dubai на Мальдивы через Дубай. По прилете пассажиры обнаружили, что их чемоданы перерыты, а наличные в рублях и евро пропали. Полиция приняла заявление, но за 1,5 месяца расследование не продвинулось. Я так понимаю, что если

0: Все чемоданы перерыты, значит, воришка пробрался в багажное отделение самолета. То есть не вот эти рюкзаки, которые в салоне. Хотя, может, и там, пока все спят. Не, ну вот тоже как вариант, если у людей есть чемоданы, наличные деньги, конечно, в том числе. Ну, типа, все яйца в одной корзине, чтобы не хранить. Кто-то с собой в рюкзачок, кто-то в карман наличку. И чемодан какую-то часть. Вот этот воришка, скажем, возможно, пробрался в багажное отделение. И пока самолет летел, перерыл все чемоданчики. Да, в багажном отделении холодно, пока самолет летит. Зато прибыльно, зато теперь вот наварился хорошо. Теперь на Мальдивы может слетать. Хотя он и так летел на Мальдивы. Может, оттуда есть.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте «Максимум».

ride. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Limp Bizkit, Rolling. Инженер Ти пишет: привет, Кость, Санж. Здорово, Сан Санж. Поздравляем с днем рождения Богданыча, он же Юрец, он же Богданов Юрий. Красивой тебе бороды на щах и прочих местах. Удачи, успехов, хорошей жены. Спасибо большое, Александр. Где еще может быть борода, кроме как на щах? И где борода у щей? Дядь Кость, привет, пишет Александр. Вернулся с командировки. Яйца на месте, жить можно. И что-нибудь радикально изменилось? Мальчики ведут еще шоу по утрам? Да, ведут, причем шикарно это делают. По поводу яиц, ну, яйца на месте, да, ты их проверь. Если ты был давно в командировке, может, они уже испортились. Разбей одно, понюхай.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на «Альфа-банк».

0: Альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк.
5: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Foo Fighters Asking for a Friend. Шикарная группа, Дэйв Гроу молодец. Наиболее успешен из всего, что осталось от Нирваны, Крист Новоселич тоже пытается что-то делать и даже присоединился как-то к Дэйву Гроулу не так давно на сцене. Они сыграли что-то из Нирваны. И вообще, он даже еще и на баяне умеет, но не так успешно, как умеет на гитаре. Бывший барабанщик группы Нирвана Дэйв Гроул и его группа Foo Fighters, да, делают мощные хиты, но фиг с два напоешь хоть один. Вот так вот, сложный мелодизм, слишком сложный. По мне, так у Дэйва Гроула в музыкальном плане горе от ума. Горе от ума. А так бы были хиты, которые легко напеть, был бы так же популярен, как Ваня Дмитриенко.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
12: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
4: Гарантия до 8 лет.
3: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
7: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47.

0: Контролирующая группа МСР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
3: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
4: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенетрус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Отличная новость от федеральной пассажирской компании. По железной дороге можно проехать из Москвы через Петрозаводск, Сартовалу, Выборг и вернуться обратно на туристическом поезде в Карелию. Поездка занимает 2 дня и 3 ночи. В Петрозаводске пассажиры гуляют по городу. Из Сартовала туристы едут на Рускеальском экспрессе в горный парк Рускеала. В конце маршрута осмотр исторической части Выборга. 25 сентября 2026 года назначен дополнительный рейс. Его программа длиннее, в нее добавлены остров Кижи и Медвежьегорск. Медвежьегорск – особая точка маршрута. Город интересен не только уникальной природной и, атмосферной составляющей, но и своей кинематографической историей. Именно в Медвежьегорске проходили съемки культового фильма «Любовь и голуби». Кстати, примерно в это же время года. Две волны гриппа. Так, это уже другая новость. Итак, железная дорога из Москвы через Петрозаводск и Сартовалу в Выборг вернуться обратно на туристическом поезде в Карелию. Поездка занимает 2 дня и 3 ночи. Есть чем заняться. Костя Михайлов.

британцы Keane, Everybody's Changing. 18 часов 17 минут, точное московское время. В США собака стала играть с грабителем, проникшим в дом. Питомец 3 раза принес мячик злоумышленнику. В Сан-Диего это случилось. Золотистый ретривер очень радушно встретил вора, который проник в частный дом и начал с ним играть. Об этом сообщает издание NBC. WNBC. Необычный случай произошел в начале месяца в городском районе Шерман-Хайтс. Незнакомый мужчина с помощью лестницы забрался в окно 2-го этажа и проник в дом. Оказавшись внутри, он стал вести себя как дома, снял обувь и рубашку. Также нежданный гость заглянул в холодильник, съел йогурт, индейку и сыр. Всего незнакомец провел около получаса в помещении, даже успел вздремнуть на матрасе около входной двери. В этот момент в доме находился 4-летний золотистый ретривер весом 40 кг по кличке Нэш, который принял мужчину как родного, с теплом. Питомец решил поиграть с ним и 3 раза принес ему мячик. Хозяева Данте Роули и его невеста Стефани Кальдерон, молодые люди, возвращались из Чикаго, получили уведомление от системы безопасности. В итоге полиция оперативно приехала на место, вор был задержан. Злоумышленником оказался 57-летний Джон Клайн. Почти этот самый. Как там звали героя Брюса Уиллиса в «Крепком орешке»? Джон Мак, что-то там. Но неважно, ладно, не в этом суть. Давайте сегодня поговорим про странное поведение собаки.

0: конкретно. Поговорим про случай, когда кто-то или что-то ведет себя абсолютно не так, как от него ожидают. Все наоборот, тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Опоздали на важную встречу из-за того, что решили поехать на место по длинному, но более живописному пути. Устроившись на работу курьером, в первый же день начали давать своему боссу советы по реструктуризации бизнеса. А может быть, вы удивили всех, громко сказав «нет» на собственной свадьбе. Главное, твердо, громко и твердо «нет». Рассказывайте, как вы или кто-то из ваших знакомых делали что-то противоположное тому, чего от вас изначально ожидали. Ваши истории присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Или в официальный Макс-канал Радио Максимум. Там темочка закреплена. Присылайте свои короткие забавные сообщения. Либо не присылайте, потому что я вас об этом просил. Сломайте систему. Удивите меня. После рекламы 30 Seconds to Mars.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Привет, вы кто?

0: еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Ой, с каждым разом все лучше и лучше заходит трек Muse из свежего Night Shift Superstar. Сегодня вы рассказываете историю о том, кто, о том, что кто-то из ваших знакомых или вы делали что-то противоположное тому, что от вас изначально ожидали. Но Problems прекрасно пишет нам: «Я получил образование, никто не ожидал». Надежда пишет офтопчик: «Привет, Космо Костя, эфир, как всегда, на все 100. Спасибо, It's My Life, спасибо большое. Nickelback, обожаю, Чет крутой, Космос Александрович, плейлист огонь, как всегда». Спасибо большое, Надежда, переправляю твои благодарности всему нашему дружному коллективу, включая, конечно, нашего музыкального редактора Андрея Павличенкова и нашего главного капитана, программного директора Андрея Андреева. Ну и Люба Барковская, выпускающий редактор, тоже спасибо тебе большое. И Иван Балашов, наш копирайтер, тоже спасибо огромное. Все мы делаем, Паша Вулканов, конечно, саунд-продюсер тоже. Все мы делаем одно большое дело, которое называется «Максимум». Человек по кличке Red Bull пишет: «Здорово, Костя, привет, Red Bull. Любимому городу Одинцово привет я передаю. One Art Tattoo Crew в четверг за татуировкой суккуба к вам я приду. Респект Егору, креативному трудоголику и владельцу студии. Саня, ты мастер перекрытий и повелитель цветных татуировок. И, конечно же, красавица Маша, следящая за порядком в этом татуированном раю. По скриптам легендов Димон, с тебя в октябре с розами дракон». А как мастер Йода, почему разговариваешь ты? Кто зелеными чернилами татуировку честному джедаю сделал?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ. ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полёц. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
11: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Blink 182, What's My Age Again.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Так, вот пишет тоже Red Bull. Хотите, чтобы собака не играла с грабителем, а охраняла дом? Заводите не ретривера, а американского стаффордширского терьера, родственника пресловутого питбуля. Раз уж так...

0: АвтоВАЗу, Саш. Прям твое сообщение перешлю ребятам оттуда. По поводу Rolls-Royce, ну да, я не очень понимаю эту машину, катался на ней, но, в общем... Я так скажу по поводу твоего заявления, что Rolls-Royce у дома — это лучше, чем Lada у дома. Это смотря кто тебе к тебе приехал, Саша, на этом Rolls-Royce и припарковался у твоего дома. Психологи провели социсследование, по результатам которого Rolls-Royce выбирают люди с неустойчивой психикой, склонные к шизофрении и к спонтанным проявлениям насилия. Вот выйдут из Rolls-Royce люди и отстрапят. Ну, скажем так, ладно, перефразируем. Отдраконят тебя, Саша, большим драконом. Отфлаконят большим флаконом. Отбалконят тебя, Саша, на твоем большом балконе. Застекленном. На радость тем, кто будет смотреть из Лады.
1: Радио «Максимум».
0: Вы, конечно, не узнали, что это за группа такая. Это кей-поп какой-нибудь? Да. Guns N' Roses на радио «Максимум». «Sweet Child of Mine» — классика. Классика.

0: станции. Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-41.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУФ профилей потолочных одного размера, 1 КНАУФ профиль потолочный в подарок.
0: Улица Д. Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
0: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В «Гиперленте» и «ОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
0: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
0: Все подробности на lenta.com.
5: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
0: 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Егор Черри, Save Tonight. Говорим сегодня о моментах, как вы или кто-то из ваших знакомых делали что-то противоположное тому, что от вас изначально ожидали. Душнило пишет: «Страшнее нет противника, чем союзник-идиот. Работаю в театре по хозчасти очень долго. Одна сторонняя контора не могла доделать декорации к одному спектаклю. В итоге привезли, спаяли за пару дней до премьеры, дали нам попробовать управление. Этот умник, в кавычках, начал маслать ручку переключения режимов, пока еще шла работа в одном режиме. Не знаю зачем. В итоге оказалось, что при переключении режимов во время работы одного из оных техника ведет себя нестабильно, и у нас чуть не вырвало подставку под подиум вместе с куском плунжера». В скобках пола. Какие прекрасные слова. Ну вот, да. И кто вот этот умник после этого? Подиум с плунжером.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее максимально короткая рекламочка и Red Hot Chili Peppers. Прямо сейчас «Puddle of Mud».

0: Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

The Rolling Stones in the Stars. Свежая от ребят. Ну как ребят, от старичков. Свежая, ну прям молодцы. Еще песня огонь на самом деле. Кэп Мэд Макс пишет: здравствуй, здравствуй, царь Салтан максимального эфира, повелевающий армией ритмично-мелодических ублажителей слуха и души, увлекающих с их помощью за собой толпы очарованных поклонников. Самодержно всемогущего эфира тебе. Почему Салтан, спросишь ты? Позволь мне цитировать князя Гвидона. Какое имя замечательное.

0: князя Гвидона. Только сейчас я обдумался. Очень похоже на... Не буду рассказывать, на что, вы сами поняли. А вот тебе несколько фоток видов нашего второго маршрута. Кстати, вот эта протяженная тусовка портовых кранов в Южном порту доживает последние годы, если не месяцы. Из них всех принято решение оставить лишь один в качестве арт-объекта. Пиратам передавая роковый привет, ключику соль, тепло-нежный привет и пожелание хорошего настроения. А всем слушателям неумолчный максимум в уши и сердца. И очень красивые фотки прислал Кэп Мэд Макс, он же капитан Максим Бунин, капитан речного электрохода «Филька». Очень красивый второй маршрут, красивое небо и очень красивые портовые краны в Южном порту. Действительно, вот эти самые портовые краны, которые решено утилизировать, к сожалению, они, знаете, на горизонте закатном портовые краны создают какую-то, не знаю, романтику такую речную, даже скорее морскую романтику, запах мазута, вот эту портовую эту историю, дух приключений, прям ветер, бриз морской. Неважно, морской, речной, там, whatever. Но, в общем, блин, это очень круто смотрится. Портовые краны — это кайф. Вода, портовые краны, закат — круто. И все это теперь укатают в застекленные джунгли жилых комплексов с видом на воду, естественно, и, соответственно, с квадратным метром по цене крыла от самолета.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
19: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
20: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Depeche Mode, Strange Love.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Две волны гриппа прогнозируют инфекционисты в новом эпидсезоне. Первый подъем в конце ноября и декабре, второй ближе к концу зимы. Врачи рекомендуют россиянам делать прививки, чтобы снизить риск заражения и осложнений. Бесплатно привиться от гриппа можно в столичных поликлиниках, школах и детсадах, а также в мобильных пунктах вакцинации. Антипрививочники рекомендуют присоединиться и попробовать в первый раз. Вакцина годная, не разбодяженная. Да, ваши опасения справедливы. Вместе с вакциной вам, конечно, введут чип слежения, который взорвет ваш мозг, как только вы выключите телевизор. Но, если прийти на прививку в шапочке из фольги, чип будет бессилен. Даю слово. И песню.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

All Nation is Core, Carry On. 19:48, точное московское время. Сегодня мы говорим об историях, как вы или кто-то из ваших знакомых делали что-то противоположное тому, что от вас изначально ожидали. Макс, Радио Максимум, 8-926-007-137. И также пишите в официальной группе Радио Максимум в Максе. Александр Баканов пишет: «Привет из Томска. В Новосибирске есть два пути, но я выбираю именно длинный и живописный. К тому же там практически нету фур». Денис Зорин пишет: «Привет. Раз тема русских народных сегодня процветает, да в общем-то не очень. Мой режиссер ждет от меня декорацию. Яйцо, в котором смерть Кощея. Сферический объект, не плоский. Хвала всем и всем. Но у меня получается пока футбольный мяч, наверное». Да, шарик кощеевский у тебя получается. Наверное, из-за нашего техника. Он у нас лютый футболист, но пацан четкий. С ним все будет нормально, иначе Кощей не будет бессмертным. А я сам стану плоским, как то покрытие на сцене. Эфир шкалит позитивом. Спасибо. Спасибо большое, Денис. Карен пишет: «Константин, добрый вечер». Привет, Карен. Привет, Карен. Добрый вечер. Тут все просто. Глядя на меня, сотрудники думали, что я слушаю шансон и тому подобное.

0: подобное. Оказалось, что я слушаю Мьюз, Рамштайн, Оффспринг, Эминем, Хим и так далее. Ну, и рекламочкой не брезгуешь, наверное.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио «Максимум». Включай и включайся. Реклама.
2: КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
3: Гарантия до 8 лет.
2: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа... Или моего дома.
6: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: До диплома еще далеко.
9: Зато квартира уже рядом с университетом.
10: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
12: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
13: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
14: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
16: Поварская, 8/1.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
18: С первой ноты ты знаешь.

Green Day Holiday. 19:56, этот час запечатывает Дотри, The Bottom.

21 сентября, понедельник, сегодня 20.00, точно московское время. В этом часе Nothing But Thieves, Skillet, AC/DC, Jamiroquai, Muse, The Pretty Reckless, Limp Bizkit, Aerosmith. И прямо сейчас песня Firestarter с альбома The Prodigy Experience, который вышел в 92-м году, именно в этот день. Ему сегодня исполняется, сколько там, 34 года. Firestarter, The Prodigy, Maximum.

0: Wolves и Clairo. Are you bored yet? Вам все еще скучно? 2017. Житель Ногинска забыл русский язык после колоноскопии. У 27-летнего молодого человека произошла кратковременная амнезия после седации. Когда мужчина отошел от наркоза, то 40 минут разговаривал только на английском языке. Супруга пациента Валерия рассказала москвачу, это наши коллеги, канал «Москвач», что ее муж преподает английский и китайский язык. Процедуру супруг проходил неделю назад в рамках профилактического осмотра из-за отягощенного семейного анамнеза. Ну, в общем, отошел от седации. Седация — это такой медикаментозный сон практически. То есть это не полноценный наркоз, но спишь. Кстати, после седации просто люди высыпаются, так как не могли выспаться несколько лет. Ну и вот проснулся и заговорил на английском, забыл русский язык. Я думаю, что это может быть даже не в седации дело, а в самой колоноскопии. Вот вы помните свое первое слово? Мне, кстати, мой друг-стоматолог, после того, как он мне под седацией устанавливал 5 имплантов, Алексей, сказал, что после седации первые 15 минут лучше не говорить ничего. Ну, естественно, я это забыл, потому что первые 15 минут человек говорит что-то и забывает о том, что он говорил. То есть, в общем-то, идеальный способ развязать любого языка, разговорить любого агента, это сделать ему седацию. После седации он такой просыпается и может выболтать вообще все. И потом об этом забыть. То есть пациент не помнит первые 15 минут после седации, свои 15 минут. Но опять же повторю, возможно, дело не в седации по поводу того, что он русский забыл, а английский вспомнил. Может, это правда дело действительно именно не в седации, а в колоноскопии. Вот вы помните, на каком языке вы заговорили после колоноскопии? Вообще, помните свое первое слово после колоноскопии? Если да, напишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. После рекламы Limp Bizkit.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
1: 22 сентября в гостях рубрики «Макси Бизнес» утреннего шоу на радио «Максимум». Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки», и Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Вместе с Чаком Шуманским они обсудят летний клуб «Москва» и расскажут, как город помогает российским брендам вывести свой бизнес на новый уровень. Подключайся и задавай свои вопросы. 22 сентября в 10:00. 12+.
8: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Jamiroquai, Deep Underground. Не лучший трек, но некоторым нравится. Саундтрек из фильма «Годзилла» с вот этим самым Жаном Рено и с... Боже, как же его... Феррис Бьюлер берет выходной, блин, кабельщик. Ну, короче, Мэтью Перри, во. Муж этой... Кэрри Брэдшоу из «Sex and the City». Да, так вот, Сара Джессики Паркер. И вот этот саундтрек, в общем-то, да, может быть, не лучшая песня Jamiroquai, но мне «Годзиллочку» напоминает. Хороший был фильм, такая киношка симпатичная. Сейчас, кстати, смотрю сериал, называется «Монарх. Наследие монстров». Там тоже «Годзиллочка» симпотная есть, фигурирует.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Сегодня мы рассказываем о том, как вы или кто-то из ваших знакомых делали что-то противоположное тому, что от вас изначально ожидали. А поводом была собачка в Америке, которая не просто облаяла грабителя, который влез в частный дом, где была собачка одна, ретривер золотистый. Но она с грабителем стала играть. 3 раза принесла ему мячик. Он такой, он даже не ожидал, даже просто не предполагал такого счастья. Он такой, да окей, собачка хорошая, иди вон гуляй. Спасибо, что не кусаешь грабителя. Собачка ему мячик, да иди уже отсюда. Мячик кидает, собачка думает, что с ней играет. Опять грабителю мячик принесла. А мячик это не то, что ему было нужно. Ну и вот что вы пишете. Татьяна Ширнина пишет. А, ну я еще рассказывал про всякие случаи после седации. И вот эта тема больше зацепила даже. Татьяна Ширнина пишет. Доктор, скажите, а вот медсестра только что голой на столе танцевала, а теперь в халате рядом стоит. Почему? Так, отлично, наркоз проходит. И она же написала. Добрый вечер, хорошего эфира, Константин. После седации, думаю, вам рекомендовали не разговаривать только потому, что можно перекусить язык. Перекусить язык, да, и из-за того, что невозможно использовать информацию, которую вы изложите. Не во благо вам и не против вас. Информацию. Это что это? Итерация, литерация, перфорация, депривация, инфорация. А, понял. Просто инфорация — это слово информация без буквы М. Таня еще не отошла от наркоза, когда писала в чатик «Максимум».
1: Радио «Максимум».
0: Далее ACDC и Skillet. Прямо сейчас классика от Muse. Time is running out.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Вы слушаете «Радио Максимум».

0: AC/DC, Are you ready for a good time?
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: I hope you're ready. I know you're ready. Отличная новость от федеральной пассажирской компании. По железной дороге можно проехать из Москвы через Петрозаводск и Сортавалу в Выборг и вернуться обратно на туристском поезде в Карелию. Поездка занимает 2 дня и 3 ночи. В Петрозаводске пассажиры гуляют по городу, из Сортавалы туристы едут на Рускеальском экспрессе в горный парк Рускеала. В конце маршрута осмотр исторической части Выборга. Но 25 сентября 2026 года назначен дополнительный рейс. Его программа длиннее, в нее добавлены остров Кижи и Медвежьегорск. Медвежьегорск – особая точка маршрута. Город интересен не только уникальной природой и атмосферой, но и своей кинематографической историей. Именно здесь, в Медвежьегорске, в Карелии, происходили съемки культового фильма «Любовь и голуби». И, насколько я помню, поскольку там присутствовал именно во время съемок, именно там, в Медвежьегорске, именно в это время года все и происходило примерно. По крайней мере, погода и температура была такая же. Так что посетить

0: И сейчас самое время. Туристский поезд, который используется на маршруте, ранее побеждал в конкурсах «Формула движения» и «Russian Travel Awards».
1: Радио «Максимум».
0: Это «Скелет». «Монстр».

0: Реклама.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Semisonic Secret Smile.
1: Полезный Михайлов. На радио Максимум.
0: Понедельник вечера, значит, свою полезность я могу вам доказать, напомнив о программе Heavy Monday Сергея Хоббита, которая стартует сегодня на радио Максимум в 23.00. Это программа про самый тяжелый, самый ржавый, самый металлический, самый громкий, самый трушный максимальный музон. Не пропустите. До завтра!
2: Костя, спасибо! Вы мне вернули этот мир!
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: И бумерангом мне в спину супер новый трек Nothing But Thieves Evolution.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Неделя с группой «Кэссэлиан» на радио «Максимум». «Максимум». Первый сингл с пластинки «Act 3» вышел почти за год до нее, в сентябре 2025 года. Идея композиции «Хиппи Саншайн» родилась у Серджио Пиццорна во время просмотра документального фильма о тенденции гипериндивидуализма в современном британском обществе. «Я смотрел и размышлял об эскапизме, о том, как мы все теряемся в пространстве, где побег ощущается единственным выходом из положения. Паршиво, что мы не находим ничего, что могло бы нас всех объединить». Отсюда и название «Хиппи Саншайн». Лидер Кэссэлиан также заложил в этот трек неожиданный музыкальный ход. Посреди песни плотный и напористый электронно-гитарный ритм уступает место воздушному и мечтательному фортепиано. «Я очень горжусь этой частью в духе Лу Рида и Элтона Джона. Я всегда любил такие сюрпризы. Такая резкая смена темпа может быть очень цепляющей. А еще я жалею, что уже так много раз слышал песню, что теперь не поймаю ощущение того, будто слышу это впервые. Со мной больше не будет такого «Вау, это что вообще сейчас было?» Кэссэлиан, «Хиппи Саншайн».

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, я вновь открываю для вас двери в мир металла и андеграунда в нашей неформальной экстремальной программе Heavy Monday. Каждый понедельник в 23.00 у нас тут почти целый час лучших хитов со всего мира. Понятное дело, в более тяжелом жанре, чем обычное музло на радио Максимум. Начнем мы сегодня с бывшей группы Ronnie Radke из Fallen in Reverse, которая называется Escape the Fate, и их нового сингла «Паранойя».

0: Это были Escape the Fate, Paranoia и трек, открывающий новый выпуск программы Heavy Monday. Дальше по графику еще много новинок в одноименной рубрике. Продолжим, скажем, группой We Came as Romans.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Сейчас модно упускать так называемые переосмысления старых треков, записанных при участии новых музыкантов. Вот группа We Came as Romans решила перезаписать трек Red Smoke с альбома 2025 года вместе с австралийцами из Heaven's Gate. Что у них получилось, сейчас узнаем.

0: Это были Chemist Romance, Fit Heaven's Gate, Red Smoke в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди свежак от Beartooth.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Beartooth выпустила новый трек «Beautiful Again», который, по словам вокалиста Калеба Шома, «чистая радость и чистое отчаяние, ничего между». Это очень уязвимый эмоциональный трек, который исследует тему самокритики, того, как мы себя разрушаем. Вошел он в новый альбом Beartooth, который называется «Pure Ecstasy», и вы можете найти его прямо сейчас в сети. А пока давайте трек слушать. Итак, это Beartooth «Beautiful Again».

0: Это были Bertooth, Beautiful Again в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом Pure Ecstasy ищите в сети. А дальше по графику новинка от Mastodon.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Сейчас я продолжу знакомить вас с новым альбомом Mastodon Morrow Deep. В этот раз поставлю их трек Barbarian Blood, который напоминает раннее, самое агрессивное творчество группы, альбом Remission. Здесь много сладжа, панк-ритмов и прогрессивных структур. На ударных в этом треке отметился Бен Коллер.

0: Это были Мастодон, Барбарианс Блад в рубрике новинки программы Heavy Monday. Новый альбом Morrow Deep ищите в сети. А дальше по графику группа Ocean Sleeper.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Следом новинка из Австралии. Не то чтобы их было много, но австралийские новинки лично меня радуют как-то особенно сильно. В этот раз, скажем, группа Ocean Sleeper выпустила новый альбом Peace When I'm Dead. И мы сегодня послушаем одноименный трек с него.

0: Это были Ocean Sleeper, Peace When I'm Dead в рубрике «Новинки» программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от группы Secret.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Группа Secret выпустила новый сингл «Silent Strain» как часть своего грядущего 8-го студийного альбома «Searching for the Things We Don't Wish to Find», который уже, скорее всего, даже вышел, поищите в сети. В целом, Secret верны своему фирменному саунду, но при этом трек «Silent Strain» прекрасно отражает их музыкальную эволюцию.

0: Это были Secret Silent Strain в рубрике «Новинки» программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Русские тяжеловесы».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Итак, сегодня в рубрике «Русские тяжеловесы» группа «Хохма», которая записала фит с Дмитрием Фио Порубом из группы «Психея». И даже джингл нам по этому поводу сделала. Давайте его послушаем.
2: Всем привет, на связи Саша из группы «Хохма». И я рад вам представить нашу новую совместку с Фио. Трек «Неуправляемый». Это песня о потере управления, контроля и последствиях такой утраты. Слушай наш новый сингл «Неуправляемый» на Heavy Monday.

0: была Хоффма, фит Дмитрий Фил-Поробов с треком «Неуправляемый» в рубрике «Русские тяжеловесы». Дальше по графику прекрасная половина металла, двойная причем.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум, максимум».
0: Группа In This Moment выпустила новый альбом Witch. И сегодня хочу поставить вам еще один трек с него, который называется I Want To Believe, который Мария Бринг записала совместно с фронтменом Dayseeker Рори Родригесом. Именно его-то мы сейчас в рубрике «Прекрасная половина металла» и послушаем. А потом обязательно качайте альбом. Он очень крутой.

0: максимум.
1: Следующая новинка от группы Butcher Babies, которая выпустила новый сингл под названием «Living California». Он станет частью их нового, 7-го по счету студийного альбома «Night Bloom», релиз которого намечен на 2 октября. Сам альбом уже называют самым личным в карьере группы, а трек стать довольно легкий для их творчества и спродюсирован Говардом Бенсоном, продюсером P.O.D., My Chemical Romance и других.

0: Это были Butcher Babies, Living California. В рубрике «Прекрасная половина металла» программа Heavy Monday. Дальше по графику рубрика «Отцы металла».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Отцы металла» шведские викинги-металлисты из группы Amon Amarth. Ребята выкатили третий и финальный сингл своего грядущего альбома «The All Father Awakens». Называется он «Eight Legs of Thunder». И посвящен, в общем-то, Слепниру, легендарному восьминогому коню Одина. Короче, классика Amon Amarth. Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это были Amon Amarth и 8 Legs of Thunder. Трек войдет в новый альбом группы The All Father Awakens, который выйдет 2 октября.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Тут внезапно вернулась группа Carnifex с своим новым треком More Than Misery. По словам музыкантов, название «Больше, чем страдание» имеет двойной смысл. С одной стороны, она намекает на что-то более ужасное, чем просто боль. Но с другой стороны, это утверждение. Жизнь человека больше и значимее той боли, которую он переживает. И это очень важно. В целом, это классика дедкора от отличного коллектива в рубрике «За гранью». Итак, это Carnifex, More Than Misery.

0: Это были Carnifex, More Than Misery в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Дальше по графику наше музыкальное спа. Рубрика «Перед сном».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Перед сном» предлагаю послушать новинку от Imminence, трек «If Not Now, When?» – «Если не сейчас, когда?». Это четвертый сингл с грядущего шестого студийного альбома «Axis Mundi», релиз которого запланирован на втором.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Это были Imminence, If Not Now, When в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Ну а дальше на очереди ваш сон. Новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Ну а меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем метал!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.
1: Всем фанатам Джоша Хоми и его группы наши максимальные поздравления. Следующую пластинку Queens of the Stone Age не придется ждать еще 6 лет. В этот раз межальбомный интервал составил всего 3 года. И релиз под названием Perfect доберется до нас уже в октябре. Продюсировали запись сами участники группы. Ее лидер Джош Хоми и бас-гитарист Майкл Шуман. Что же касается звучания грядущей пластинки, то тут можно ориентироваться на сингл Insignificant Other. Даем слово Джошу.
2: Это песня о расстоянии, о том, как некто может стать для тебя целым миром, а потом просто взять и исчезнуть. И о том странном головокружении, которое ты можешь испытать, пройдя через эту ситуацию.
1: Queens of the Stone Age и их свежайший трек Insignificant Other. Прямо сейчас на радио Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: новое. Прямо сейчас. Green Day. I'm never gonna RIP.
1: В августе на большие экраны вышел фильм «Nimrods» — комедийный роуд-муви о трех подростках, которые едут из Канзаса в Лос-Анджелес, чтобы выступить на разогреве у Green Day. Участники Green Day были продюсерами и соавторами картины. Она во многом основана на воспоминаниях об их безумной юности. И, само собой, саундтрек «Nimrods» тоже до краев забит гриндеевскими хитами. В числе прочего, там нашлось место и одной совершенно новой песни — композицию «I'm Never Gonna RIP» группа записала специально для фильма. На ней музыканты отошли от своего привычного панк-звучания в сторону классического рок-н-ролла 50-х и 60-х. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. На радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Новое. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Tell me when you've had enough.
1: Продолжаем знакомить вас с материалом Sanctuary, шестого альбома Evanescence. Как рассказала сама Эмили, композиция Tell me when you've had enough была написана от начала до конца в первый же день студийной работы над пластинкой. Важную роль в создании песни сыграли ее продюсеры и соавторы Зак Сервини и Джордан Фиш. На минуточку, бывший клавишник Bring Me the Horizon. Вот что об этом опыте вспоминает Эмми.
2: Все сложилось очень быстро. Сессия получилась молниеносной, и песня сразу зазвучала очень круто. Ведь в студии были продюсеры, способные сделать по-настоящему крутой бит. Они справились с этим лучше меня. Обычно я все контролирую сама, и у меня неплохо получается. Но времени уходит очень много. Я ведь девушка с аналоговым синтезатором, которая хочет аутентичного звучания.
1: В свою очередь, в тексте Эмми задает вопрос, готовы ли ее слушатели пожертвовать чем-то, лишь бы остаться на пути наименьшего сопротивления? Или, напротив, однажды они все-таки решатся бросить вызов контролю и манипуляциям? Слушаем Evanescence с новым треком «Tell me when you've had enough» прямо сейчас на радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».